0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 4 сентября, в Омске облачно, без осадков. Дневная температура плюс 21. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры в субботу плюс 25.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам, доставка на работу и обратно. Это продоптицефабрика сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
3: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38 59 59.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
6: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
7: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38 58 18. 38 58 18.
8: Фа-фа-фаротека.
9: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.

0: 1. Звоните 33-62-33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
2: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Hello?
1: Все, что ты любишь. На радио «Ваня».

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: По данным синоптиков, сегодня, 4 сентября, в Омске облачно, без осадков. Дневная температура плюс 21. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры в субботу плюс 25.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
3: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Макдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Телефон 985858.
5: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
6: Прозрачные цены.
5: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76, 1.
6: Со стороны Квадро.
5: Green Auto.
7: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Хочешь свой дом? На участка нет?
10: В Евростиле знают ответ.
9: Нет накоплений на первый взнос?
10: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
9: Евростиль. Заезжай и живи.
10: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
1: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Штраф с камеры можно оспорить, если за рулем был другой человек. В Госдуме ожидают резкого роста турпотока между Россией и Китаем. Россиян предупредили о мошеннической схеме с обновлениями приложений маркетплейсов. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Автовладелец может оспорить штраф с камеры, если в момент нарушения за рулем находился другой человек. Как рассказал телеканалу 360 автоюрист Лев Воропаев, в жалобе нужно указать фактического водителя и попросить вызвать его для подтверждения этих обстоятельств. По закону собственника могут освободить от ответственности, если подтвердится, что автомобилем в момент нарушения пользовался другой человек. На обжалование постановление дается 10 дней с момента получения его копии. Эксперт советует сначала обратиться в орган, который вынес постановление, а если штраф не отменят, идти в суд. Рост турпотока между Россией и Китаем может удвоиться после введения постоянного безвизового режима, заявил газете «РУ» зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов. Уже сейчас есть эффект. В первом квартале 2026 года россияне совершили около 690 тысяч поездок в Китай, на 53,5% больше, чем годом ранее. Безвиз сам по себе не означает автоматического удорожания поездок. Многое будет зависеть от того, насколько быстро предложение будет адаптироваться к растущему спросу, сказал парламентарий. В интернете распространяется ложная информация о необходимости удалить приложения маркетплейсов Wildberries и Ozon и потом установить их заново. Аферисты используют данную схему для похищения данных пользователей. Об этом сообщила замруководителя проекта Народного фронта за права заемщиков Алла Храпунова. В сети сейчас крутится информация, что якобы надо удалять приложения маркетплейсов Wildberries и Ozon. Злоумышленники придумывают разные легенды. Якобы вышло опасное обновление, все связано с переходом на расчеты цифровым рублем, цитирует ее ТАСС. Она указала на необходимость обновления приложений только после получения уведомления в личном аккаунте от официального сервиса. По словам эксперта, не нужно переходить по ссылкам для скачивания обновлений, которые содержатся в письмах, а также уведомлениях и сообщениях. Скачивать приложение следует из надежных магазинов приложений, добавила Храпунова в беседе с агентством. Мошенники придумали новую схему обмана россиян с обратным звонком. Теперь они предлагают пользователям подключить услугу уведомления об атаке БПЛА через фейковые сайты, а потом присылают сообщение о взломе личного кабинета на госуслугах.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 4 сентября, в Омске облачно, без осадков. Дневная температура плюс 21. Атмосферная

0: войти в новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам, доставка на работу и обратно. Это «Продо-птицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
2: Осторожно, лето закончилось.
3: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
2: Следующая остановка – магазин «Скороход».
3: Во всех районах города.
4: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
5: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
6: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33 62 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
9: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38 10 48. 38 10 48.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80.
11: Ваня! Ваня! Радио Ваня!
12: Валя!

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 4 сентября, в Омске облачно, без осадков. Дневная температура плюс 21. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры в субботу плюс 25.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.
3: «Макдана» представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха «Норки» – эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон «Макдана». «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.

0: Вантикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Вантикор сервис. Звоните 291-911.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
3: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67-30-34.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Реклама на радио «Ваня».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
13: 12+.
12: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: ГИБДД получила новые полномочия для борьбы с фиктивным техосмотром. В Госдуме ожидают резкого роста турпотока между Россией и Китаем. Никита Михалков снимется в главной роли в полнометражном фильме. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Госавтоинспекция получила новые полномочия для борьбы с фиктивным техосмотром. Как пишет издание «Коммерсант», теперь полиция может оперативно отключать от информационной системы операторов, которые оформляют диагностические карты на автомобили без реальной проверки. Раньше для этого требовалось решение Российского союза автостраховщиков. Изменились и правила самого техосмотра. Теперь специалисты дополнительно сверяют госномер, марку, модель и категорию автомобиля. А если СТС или ПТС отсутствуют и восстановить их невозможно, вместо документов можно предоставить расширенную выписку из государственного реестра транспортных средств. Но еще одно изменение касается проверок приезжающих на ТО такси. Такие автомобили должны проходить проверку ежегодно, а если машина старше 5 лет, то раз в полгода. Рост турпотока между Россией и Китаем может удвоиться после введения постоянного безвизового режима. Об этом заявил газете «РУ» зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов. Уже сейчас есть эффект. В первом квартале этого года россияне совершили около 690 тысяч поездок в Китай. Это почти на 54% больше, чем годом ранее. Безвиз сам по себе не означает автоматического удорожания поездок. Многое будет зависеть от того, насколько быстро предложение будет адаптироваться к растущему спросу, сказал парламентарий. Никита Михалков снимется в главной роли в полнометражном фильме. Об этом он рассказал сам, но не назвал, что это за проект, пишет ТАСС. Агентство отмечает, что последний раз легендарный актер и режиссер участвовал в кинопроекте в роли рассказчика в картине «Батя 2. Дед». Напомним, что как актер Михалков снимался в таких фильмах, как «Собака Баскервилей», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс» и других. Сейчас ему 80 лет. Ученые из университета Цюриха провели уникальный эксперимент. Они попросили 1000 добровольцев закопать в землю свое хлопковое нижнее белье. И это не прикол, а масштабный проект по оценке здоровья почвы. Логика проста. Чем активнее подземные бактерии, грибки и дождевые черви, тем быстрее натуральная ткань разлагается. Через 2 месяца участники откопали образцы и отправили их в лабораторию. Результаты получились любопытными. Самой живой и плодородной оказалась земля в частных садах и огородах. А вот идеально ухоженные газоны, увы, почти биологическая пустыня. Там белье осталось практически целым. В общем, если захотите проверить здоровье своего дачного участка, теперь вы знаете, что делать.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 4 сентября, в Омске облачно, без осадков. Дневная температура плюс 21. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры в субботу плюс 25.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. Континент 2, бутик 155.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 18.00 на «Домашнем». 16+.
7: 13 октября стендап-комик Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт-холл. 18+.
8: Фа-фа-фаротека.
9: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
10: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
11: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
12: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
11: Ждем в Доброцене.

0: 32-33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
2: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
0: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80.
4: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
5: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
6: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо, надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефис.

А что было б, если тогда мы не встретились, разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа чем занимаешься, как универ. Что было б, если тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке, не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было б, если тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины. Что было б, если потом до рассвета на лавочке сквере не проговорили. Что было б, если остались друзьями, не шагнули в друг друга взаимно. Ты, наверное, бы сейчас не страдала,

будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой. Достанешь до звезд, как мечтала.

0: По данным синоптиков, сегодня, 4 сентября, в Омске облачно, без осадков. Дневная температура плюс 21. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры в субботу плюс 25.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор сервис по адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Стоп! Срочное объявление! Меховой дисконт роняет цены! Весь сентябрь – тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить! Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
5: Первое.

0: Леонова Хавейл F7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Быть на стиле просто, когда рядом Рафаэль. Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах Рафаэль. Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов Рафаэль. Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и Маяк 1, третий этаж.
2: Компания Евростиль представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. Ибетанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-55-28-716.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
4: Телефон рекламной службы 53-42-80.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
6: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Радио

0: Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Евросоюз обсуждает новые визовые ограничения для россиян. Мэр Омска назвал дату открытия шара Бухальца и дерево любви вернут на набережную. Подробнее об этом прямо сейчас. Евросоюз готовит новые визовые ограничения для россиян. Как сообщает Интерфакс, речь идет о дополнительных точечных мерах, которые планируют включить в обновленный визовый кодекс Евросоюза. Конкретные ограничения пока неизвестны. В Еврокомиссии отметили, что число виз, выданных россиянам, уже заметно сократилось. Примерно с 4 миллионов до 618 тысяч по итогам прошлого года. Правительство Омской области подготовило законопроект о госрегулировании розничной продажи вейпов и жидкости для них. Пока продажу планируют запретить на 5 лет, с марта будущего года до марта 32-го. За нарушение закона предлагают ввести штрафы. Депутаты регионального заксобрания рассмотрят документ в ходе осенней сессии. Напомню, с 1 сентября в Омске запрещена продажа на остановках сигарет, вейпов и другой табачной и никотиносодержащей продукции. В Омске началось благоустройство участка Иртышской набережной у ресторана «Сенкевич». В рамках проекта прогулочную зону вымостят гранитными плитами, обустроят выделенную велодорожку, отремонтируют лестничный спуск к набережной и обустроят дополнительную транзитную лестницу на пляж. По окончании работ известный арт-объект «Дерево любви», на котором молодожены оставляли символические замки, вернут на прежнее место. Также на участке высадят новые деревья. Обновление территории станет продолжением ранее выполненного благоустройства возле школы 21. Это сформирует единый пешеходный маршрут вдоль Иртыша. Новый шар державы на площади Бухальца смонтируют в ближайшее время. Сейчас на месте идут подготовительные работы. На территорию доставили части шара и установили опору для будущего объекта. Открытие обновленного памятника состоится примерно через 2 недели. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест. Параллельно продолжаются благоустройство и озеленение самой площади. Рабочие укладывают плитку и занимаются оформлением пространства. В Омском бассейне «Пингвин» завершился ремонт. Там уложили новое напольное покрытие, выровняли и покрасили стены, обновили ограждение балкона. Фасад школы теперь украшает стильная надпись, которая сочетается с обновленной набережной, отметил мэр Сергей Шелест. Напомню, «Пингвин» был открыт в 1967 году. В 2022 были обновлены чаши бассейна и коммуникации. Это были новости.
0: Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 4 сентября, в Омске облачно, без осадков. Дневная температура – плюс 21. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – повышение температуры в субботу – плюс 25.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Бутерброд на завтрак? Надо! Колбаса – душе награда! В мясной лавке «Сибколбасы» вы найдете все и сразу!
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка на колбасу до 25%. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Фа-фа-фаротека.
7: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
8: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
9: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
10: 5 сентября в 10:00 открытая тренировка «Супер Ниндзя» в Омске. Профессиональные тренеры и участник шоу «Супер Ниндзя» ждут тебя в ниндзя-зале «Армиру». Регистрация в группе СТС «Омск» для лиц старше 16 лет.
11: Осторожно, лето закончилось.
12: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
11: Следующая остановка – магазин «Скороход».
12: Во всех районах города.
13: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67-30-34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
14: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
15: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38-58-18. 38-58-18.
16: Телефон рекламной службы 53-42-80.
17: Все, что ты любишь. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 4 сентября, в Омске облачно, без осадков. Дневная температура плюс 21. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры в субботу плюс 25.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Хочешь свой дом? Но участка нет?
3: В Евростиле знают ответ.
2: Нет накоплений на первый взнос?
3: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
2: Евростиль. Заезжай и живи.
3: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
5: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам,
6: доставка на работу и обратно.
5: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
7: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировое пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
8: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
10: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
0: Реклама на Радио Ваня.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Мы хотим сделать Радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Штраф с камеры можно оспорить, если за рулем был другой человек. В Госдуме ожидают резкого роста турпотока между Россией и Китаем. Россиян предупредили о мошеннической схеме с обновлениями приложений маркетплейсов. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Автовладелец может оспорить штраф с камеры, если в момент нарушения за рулем находился другой человек. Как рассказал телеканалу 360 автоюрист Лев Воропаев, в жалобе нужно указать фактического водителя и попросить вызвать его для подтверждения этих обстоятельств. По закону собственника могут освободить от ответственности, если подтвердится, что автомобилем в момент нарушения пользовался другой человек. На обжалование постановление дается 10 дней с момента получения его копии. Эксперт советует сначала обратиться в орган, который вынес постановление, а если штраф не отменят, идти в суд. Рост турпотока между Россией и Китаем может удвоиться после введения постоянного безвизового режима, заявил газете «РУ» зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов. Уже сейчас есть эффект. В первом квартале 2026 года россияне совершили около 690 тысяч поездок в Китай, на 53,5% больше, чем годом ранее. Безвиз сам по себе не означает автоматическое удорожание поездок. Многое будет зависеть от того, насколько быстро предложение будет адаптироваться к растущему спросу, сказал парламентарий. В интернете распространяется ложная информация о необходимости удалить приложения маркетплейсов Wildberries и Ozon и потом установить их заново. Аферисты используют данную схему для похищения данных пользователей. Об этом сообщила замруководителя проекта Народного фронта за права заемщиков Алла Храпунова. В сети сейчас крутится информация, что якобы надо удалять приложения маркетплейсов Wildberries и Ozon. Злоумышленники придумывают разные легенды. Якобы вышло опасное обновление, все связано с переходом на расчеты цифровым рублем, цитирует ее ТАСС. Она указала на необходимость обновления приложений только после получения уведомления в личном аккаунте от официального сервиса. По словам эксперта, не нужно переходить по ссылкам для скачивания обновлений, которые содержатся в письмах, а также уведомлениях и сообщениях. Скачивать приложение следует из надежных магазинов приложений, добавила Храпунова в беседе с агентством. Мошенники придумали новую схему обмана россиян с обратным звонком. Теперь они предлагают пользователям подключить услугу уведомления об атаке БПЛА через фейковые сайты, а потом присылают сообщение о взломе личного кабинета на госуслугах.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Теплый плед и «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 4 сентября, в Омске облачно, без осадков. Дневная температура плюс 21. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры в субботу плюс 25.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
3: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
4: Ждем в Доброцене.
5: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
6: 13 октября стендап-комик Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт-холл. 18+.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 18:00 на «Домашнем». 16+.
11: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
12: Прозрачные цены.
11: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
12: Со стороны Квадро.
11: Green Auto.
13: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
14: Телефон рекламной службы 53-42-80.
15: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио Ваня.
16: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
0: Ваня. Радио Ваня. Это

Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 4 сентября, в Омске облачно, без осадков. Дневная температура плюс 21. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры в субботу плюс 25.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
3: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33 62 33. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей. Классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль-55». 35-33-34. 35-33-34. ИП Танский Денис Сергеевич. ОГРН 56-55-28-716.
6: Магдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Магдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
9: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
8: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. «Лекс» представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт. У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-9847-06-0908. Санкт-Петербург.
0: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+. Ваня. Радио Ваня.

0: Баня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России изменят порядок проведения диспансеризации. Минстрой прорабатывает механизм выдачи бесплатных земельных участков. В РПЦ предложили ввести брачный капитал по аналогии с материнским.
2: Минздрав намерен изменить порядок проведения диспансеризации в России. В частности, расширяются гарантии для участников СВО, а также добавлены новые исследования. Об этом ТАСС рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике Любовь Дроздова. По ее словам, изменения направлены на повышение качества и эффективности профилактики заболеваний. И это должно сделать диспансеризацию более персонализированной, расширяя набор исследований для конкретных групп риска.
1: Около 1000 школ, колледжей и техникумов планируется подключить в течение года к системе персональной безопасности на базе ЭРГЛОНАСС. Но уполномоченные сотрудники образовательных организаций смогут одним нажатием передать сигнал о происшествии экстренным службам, сообщил газете.ру генеральный директор компании Алексей Райкевич. По его словам, тревожная кнопка будет доступна в мобильном приложении. После ее нажатия сообщение поступит оператору контакт-центра, который сформирует цифровую карточку вызова. В ней будут указаны данные образовательного учреждения, характер происшествия и контакты ответственных сотрудников. Затем информацию направят в региональную систему 112.
2: Минстрой прорабатывает механизм предоставления бесплатных земельных участков россиянам. Мера позволит поддержать развитие индивидуального жилищного строительства в России. Об этом сообщил ТАСС замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Он уточнил, что под инфраструктурой подразумеваются как минимум электричество и дороги. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что 63% населения страны, согласно соцопросам, хотят жить в ИЖС. По его словам, в правительстве готовят планы по предоставлению бесплатных земельных участков в случае, если человек за 3 года построит и зарегистрирует там частный дом.
1: Русская православная церковь предложила внедрить выплату, которая будет выдаваться за продолжительность нахождения в браке. Она получит название «брачный капитал» по аналогии с материнским капиталом. Об этом ТАСС сообщил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иерей Федор Лукьянов. По его словам, введение выплаты может поспособствовать снижению числа разводов в России. Государство должно создавать все возможные условия для того, чтобы создание семьи и статус семьянина были экономически выгодными, уверен представитель РПЦ.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня» – утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: это было.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 4 сентября, и я смотрю, у меня отмечается профессиональный праздник. День ленивых мам. Я вообще как мать не очень деятельна, я в других сферах, а вот, ну, так получилось. А еще сегодня день разносчика газет. Я, кстати, в 12 лет разносила по электричкам газеты. Да, честно, было такое. А еще день дикой природы. Но об этом подробнее Алексей Акопов.
2: Да, день дикой природы, где в этой самой природе есть птицы под официальными названиями глупыши и тупики. Они такие жирненькие, средних размеров, гнездятся в скалах Исландии. А есть самые умные животные в мире. Человекообразные обезьяны, современные приматы, сообразительнее предков человека. Они умеют общаться на языке жестов, а самые способны с помощью графических символов. В 80-х годах в Америке жил шимпанзе Канзи, который освоил таким образом 500 слов. 500 слов! У Элочки и Людочки сколько было в лексиконе? 33 слова, да? А в отличие от большинства живых существ, приматы понимают, что видят в зеркале свое отражение, а не другую особь. Обезьяны скорбят, когда уходят их сородичи, и у них, по крайней мере, ну, некоторых, есть чувство юмора. То есть, когда они...
1: Помедленнее я записываю.
2: Когда они улыбаются, это действительно... Это они не скалятся таким образом, да? Они действительно испытывают чувство удовольствия. Шимпанзе используют орудия труда и изготавливают их. Чтобы сделать копье, они отбирают ветки нужной длины, очищают их от листьев и коры и заостряют наконечник зубами. Самые умные животные планеты нежно заботятся о потомстве и передают ему все свои знания и умения.
1: Ну, конечно, им же не надо потом идти к стоматологу и отдавать бешеные деньги за то, чтобы эти самые зубы привести в человеческий вид. Они у них и так крепкие. Мне бы такие зубы, как у шимпанзе.
2: Самые крупные дельфины, которые называются касатки, разработали стратегию охоты на разных животных. Косяки рыб они загоняют к берегу, охотясь на морских львов, выбрасываются на их лежбища, а при охоте на тюленей, плывущих на льдинах, бьют хвостами, создавая волну, которая смывает эту вкуснятину в море. Касатки – одни из самых социальных животных на планете, живут в стае, где царит матриархат, то есть мамочка главная. Все члены очень привязаны друг к другу, все уважают, а молодые и здоровые заботятся о старых и больных.
1: Так вот, посмотришь на некоторых людей, хочется жить среди касаток и шимпанзе.
0: Что это было? Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио Ваня.
3: Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 4 сентября, в Омске облачно, без осадков. Дневная температура – плюс 21. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – повышение температуры в субботу – плюс 25.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.

0: Осторожно, лето закончилось.
1: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
0: Следующая остановка – магазин «Скороход».
1: Во всех районах города.
2: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
3: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
4: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.
5: Что это

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Наша сегодняшняя тема звучит следующим образом. Да ладно! Дело в том, что сегодня день рождения игры «Что, где, когда». Я вот ее помню с детства. Мы сидели еще с мамой и папой, смотрели в телевизор, пытались угадать вопросы. И даже кто-то из наших знакомых пытался посылать вопросы на эту телепередачу в надежде выиграть у знатоков и, может быть, выиграть какую-то сумму. Значительную или не очень. Я напомню для тех, кто, может быть, не в курсе, да, «Что, где, когда» — это игра для людей умных, эрудированных, которые могут любой вопрос размотать просто потому, что они логически как-то придут к правильному ответу, а не потому, что они знали, им кто-то об этом сказал или прочитали.
2: Да, но тем не менее, все равно какая-то, может быть, небольшая часть вопросов «Что, где, когда» основывается на твердом знании, то есть логикой не прорубить. Это так же, как логикой не прорубить, например, ни одно слово в венгерском языке.
1: Мы сегодня решили вот какой вопрос задать. Какой ответ на какой жизненный вопрос вас очень удивил? Ну, предположим, вы вдруг узнали, что у муравья 4 лапы, а еще 2 для того, чтобы ими что-то еще делать. Ну, это я так с потолка взяла, естественно.
2: А в задней части они хранят кислоту, которую потом добавляют в салаты, чтобы повкуснее было. Я вчера, кстати, забрал из ПВЗ, из Неаполя мне прислали пол-литра...
1: А можешь закончить прямо здесь.
2: Да-да-да.
1: Из Неаполя прислали пол-литра.
2: Ладно. Темного густого соуса к салатам.
1: Ой, ничего себе. А я тут, знаешь, что увидела случайно тоже на одном из маркетплейсов? Вяленый соус. Я думаю, чего?
2: А что это?
1: А вот знаешь...
2: С дымком?
1: Нет. Выглядит, как будто бы кусочек плавленного сыра квадратного. То есть он твердый. То есть ты вот этот квадратик соуса добавляешь, например, в бургер и ешь, как будто он квадратик вот сыра. Вот я даже не знаю, как это объяснить. Ну, представь себе, да?
2: Хорошо, а что составляет основу?
1: Наверное, томаты. Я не знаю, что.
2: И вкусно ли это?
1: Люди говорят, да.
2: Ну, люди фигню не скажут, действительно.
1: Итак, друзья, давайте-ка мы сегодня, значит, выясним, какие вопросы у вас вызвали удивление, а ответы на них еще больше. В нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» вы можете писать свои заметки на эту тему. А еще у нас есть телеграм-канал «Радио Ваня ФМ» и, конечно же, канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Автор одного из комментариев получит в подарок фирменную сумку-шоппер «Радио Ваня».
0: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее.

0: Вани и для Ани.
1: Овны-женщины, вы легко избежите конфликтов, если с уважением отнесетесь к чужому мнению.
2: Овны-мужчины, не вините никого в своих ошибках, иначе к мелким профессиональным разочарованиям прибавятся еще и личные.
1: Тельцы-женщины, все важные дела лучше планировать на первую половину дня, и это время будет максимально эффективным.
2: Тельцы-мужчины, вы найдете неожиданный способ решить проблему и таким образом укрепите свое положение.
1: Близнецы-женщины, вы энергичны и полны оптимизма. Не отступайте, если на пути возникли преграды.
2: Близнецы мужчины, во второй половине дня вы поймете, что к чему, и уже к вечеру одержите парочку важных побед.
1: Раки женщины, не исключено, что ваши планы на будущее изменятся, но вас это, как ни странно, обрадует.
2: Раки мужчины, к вам проявляют интерес самые разные люди, и вам удается все успеть, поскольку вы чрезвычайно рациональны.
1: Львы женщины, вы уверены в себе и правильно оцениваете свои силы.
2: Львы мужчины, не нужно ни с кем бороться, иначе вы просто потратите время даром, поэтому настройтесь на созидание.
1: Девы-женщины, сегодня вы быстро устаете, поэтому сделайте самое необходимое и отдыхайте в свое удовольствие.
2: Девы-мужчины, придется отвечать на вопросы далеко не всегда токсичные, но в качестве награды вам предложат интересный проект.
1: Весы-женщины, подходящий день, чтобы заняться делами, которые вы долго и упорно откладывали на потом.
2: Весы-мужчины, найти верное решение помогут беседы с опытными людьми, однако их советы вам нужно будет как следует переосмыслить.
1: Скорпионы-женщины, благоприятный день для новых полезных привычек.
2: Скорпионы-мужчины, сегодня ваша сдержанность и корректность убережет от многих неловких ситуаций.
1: Стрельцы-женщины, хорошо будет заняться чем-то неутомительным и увлекательным, а также пообщаться с единомышленниками.
2: Стрельцы-мужчины, не бросайте дела, начатые накануне. Терпения вам и целеустремленности.
1: Козероги-женщины, решая новые задачи, вы многому научитесь, а также найдете неожиданно применение своим талантом.
2: Козероги-мужчины, чем более энергичны и деятельны вы будете сегодня, тем лучше пойдут дела в целом.
1: Водолеи-женщины, если вы не растеряетесь и быстренько все исправите, чуть позже у вас появится повод для гордости.
2: Водолеи-мужчины, нужно вернуться к старым идеям и проектам, которые когда-то были хорошо продуманы.
1: Рыбы-женщины, вам легко удается очаровывать новых знакомых и часто не без пользы для себя.
2: Рыбы-мужчины, стоит оглядеться по сторонам, у окружающих полно интересных идей, которые можно грамотно позаимствовать.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Просто такая сильная любовь.
3: Ты еще не знаешь.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, и сегодня вы нам рассказываете о тех удивительных фактах, которые вы узнали, невероятно удивились. Ну, непонятно, было ли это полезно, по крайней мере, ну, какие-то интересные такие, да, необычные эмоции вы испытали при этом.
2: Например.
1: Да, вот, например, да, осьминоги имеют 3 сердца.
2: Счастливчики, правда? Одно заболело по несчастной любви, а 2 других продолжают стучать друг на друга.
1: Отстукивается, да, веселый ритм жизни. 2 перекачивают кровь через жабры, а 3 через остальное тело. Вот такое вот интересное устройство.
2: А ты знаешь, да, что медузы, да, там некоторые есть или эти...
1: Птицы.
2: Ты руками сейчас
1: размахалась на земле.
2: Вот эти, которые живут, которые бесконечное количество лет. Ну да, да, правильно, медузы, что я засомневалась. Итак, медуза. Она способна избегать смерти от старения, неоднократно возвращаясь к более ранней стадии жизни. Вот я сейчас прочитала, это мне искусственный интеллект подсказал.
1: Слушай, ты знаешь, там мне естественный интеллект Ильи Колмановского подсказал такое животное. Оно омерзительное абсолютно. То есть это вот рыба-капля, это красавица просто на фоне этого животного. Называется голый землекоп. Вот они чуть ли не бессмертные. То есть...
2: Да, вот и медузы тоже. Вот. А еще я узнала, что, например, колибри – это единственные птицы, которые могут летать назад. Хотя я бы с этим поспорила. Я вот живу недалеко от Финского залива, и когда у нас поднимаются ветра, у нас чайки летают попой вперед. Я видела это неоднократно. А еще улитки могут спать до 3 лет. Мне кажется, вот дай мне волю, я бы тоже до 3 лет спала и не просыпалась.
1: Главное, чтобы платежки вот ЖКХ не приходили в этот период.
2: Друзья, а на какие вопросы вы получили очень странные ответы, до сих пор в них не верите или верите, но удивляетесь? Об этом мы спрашиваем в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и, конечно, в нашем канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня».
0: Батарейки заряжают на великие дела с 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: По данным синоптиков, сегодня, 4 сентября, в Омске облачно, без осадков. Дневная температура плюс 21. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры в субботу плюс 25.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Шубкин дом на Маркса 8.
5: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
7: Доставка на работу и обратно.
6: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
8: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха норки. Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
9: Хочешь свой дом, но участка нет?
10: В Евростиле знают ответ.
9: Нет накоплений на первый взнос?
10: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
9: Евростиль. Заезжай и живи.
10: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Телефон рекламной службы 53 42 80.
1: Реклама на Радио Ваня.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Все, что ты любишь, на Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Депутаты предложили отменить лимит больничного по уходу за ребенком. В мэрии рассказали о начале модернизации системы теплоснабжения поселка Свердлова и стало известно место Омска в рейтинге по протяженности велодорожек. Подробности далее. Депутаты предложили снять ограничения на количество оплачиваемых дней по уходу за больным ребенком. Обращение направлено в правительство. Сейчас нормы больничных дней одинаковы для всех типов семей. По словам авторов инициативы, в ситуации, когда в семье только один кормилец, лимит на оплачиваемые дни ставит родителя перед критическим выбором. Полная оплата всего периода болезни ребенка обеспечит необходимую поддержку уязвимым категориям. В Омске модернизируют теплоснабжение поселка Свердлова. Старый надземный трубопровод, который ранее обеспечивал теплом тепличный комбинат, находится в критическом состоянии. По этой причине было решено полностью заменить устаревшие коммуникации. Общая протяженность реконструируемых сетей составит более 2 километров по улицам 8-я Чередовая, Спортивная и Полторацкого. Также будет проведена реконструкция сетей по улице Латвийская. Вот новый теплотрасс запланирован к началу 2028 года. Проект финансируется в рамках программы коммунально-инфраструктурного кредита и позволит обеспечить надежное теплоснабжение 25 тысяч жителей, рассказали в мэрии. Омичи могут до 17 сентября зарегистрироваться для участия в инициативе «Дорога к дому». Благодаря ей жители могут напрямую повлиять на благоустройство своих микрорайонов. Речь об асфальтировании межквартальных проездов. Для этого достаточно прийти в КТОС по месту жительства. Здесь помогут зарегистрироваться. Можно предложить и свои объекты. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября на площадках, прилегающих к избирательным участкам. Победители определят отдельно по каждому КТОСу, а также дополнительно включат список территорий, набравшие наибольшее число голосов. Омск обогнал Новосибирск и Красноярск по протяженности велодорожек. Это выяснил сервис 2GIS. Согласно данным аналитиков, в Омске насчитывается более 49 километров велодорожек. По этому показателю наш город занимает 9-е место среди миллионников, обогнав Красноярск, Пермь, Новосибирск и другие города. Больше всего велодорожек проложено в Москве – более 640 километров. Затем идет Санкт-Петербург – около 240 километров. Аутсайдером среди городов-миллионников стал Воронеж с показателем всего 13 километров велодорожек. Это были новости.
0: Радио Ваня. Положительный заряд на Радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о вопросах, ответы на которые вызвали у вас немалое удивление. Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале в Максе, как это сделала, например, Наталья. «На днях, — пишет Наташа, — я услышала, что кур, домашнюю птицу, нужно ставить на учет в МФЦ. Сначала с соседкой смеялись до слез, размышляли, мол, а петуха на учет в военкомат? А нет, зря смеялись, оказалось, чистая правда. Дожили. Да, действительно, кур и кроликов нужно ставить на учет, но если их поголовье составляет более 10. Вот такие вот нынешние правила. А то, не дай бог, курица снесет яйцо, а вы ему кому-то продадите, а налог не заплатите.
2: Да, неучтенные яйца – это...
1: Это да. Это даже внутри семьи, знаете ли, как-то... Ой.
2: Да это... Это предосудительно! Михаил Выцеховский отметился в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. Коротко, но по делу. Меня лично поражает тот факт, что мне уже 33, дорогой Михаил. Меня лично поражает тот факт, что 28 сентября текущего года мне исполнится 53. Поэтому 1-0 в мою пользу, Миша.
1: Ну, я еще
2: догоняй.
1: Раз, я еще раз не устану повторять, еще раз скажу, что то, что тебе 53, на самом деле тебе 43, Алешка, а то и 33. А выглядишь ты вообще на 24. А еще одно сообщение.
2: Ну, господи, это по поводу пятницы столько ласки в мой адрес. Спасибо.
1: Обняла, приподняла. Значит, еще одно сообщение от Оксаны Игоревны. А вот я всю жизнь думала, что Майкл Джексон пересадил кожу. Однажды даже с мужем спорили, не на жизнь, но смерть. И была я уверена в своей правоте, но недавно, после просмотра фильма «Майкл», я изучила немножечко биографию короля поп-музыки. И каково же было мое удивление? Пересадка кожи – это неподтвержденный миф. На самом деле побелел он от неизлечимого заболевания, как мы уже выяснили, витилиго. Вот как-то так. Маленькая мудрость. Сначала убедись, потом спорь. Я была тоже всю жизнь уверена, что это была пересадка кожи. Я и сейчас уверена. Я считаю, что витилиго это какая-то новая история, да, которая оправдывает вот желание Майкла стать белым.
2: А у меня такое ощущение, что витилиго это новое заклинание из Хогвартса. Понимаешь, это...
1: Слушай, в Петербурге сегодня дождь, если что.
2: Витилиго.
0: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 4 сентября, в Омске облачно, без осадков. Дневная температура плюс 21. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры в субботу плюс 25.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».

0: Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
2: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
3: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
4: Ждем в Доброцене.
5: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 18.00 на «Домашнем». 16+.
10: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно.

вопросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, и сегодня вы нам рассказываете о тех удивительных фактах, которые вас поразили до глубины души, а, возможно, стали руководством к действию. Наталья отметилась в нашем канале в Максе, он так и называется, радио Ваня. Я, пишет Наташа, жила в двухэтажном деревянном бараке, где прям кишили тараканы, но вот у бабушки, соседки моей, их не было, и она дала совет. Значит, поймать таракана, привязать его, ну, видимо, за лапку или за туловище.
2: За попку.
1: За попочку, да, ниткой. И вот эту самую нитку с тараканом перетащить через все пороги и на свалку выкинуть. И как это работает? Не знаю, жила еще 2 года, и больше у меня тараканов не было после вот этой акции.
2: Просто суровую Наталью тараканы боялись. И не подходили больше к ней, потому что главаря привязала за попу и вытащила, как будто бы он никакой не главарь.
1: 3 месяца назад, ты знаешь, я переехал в новую квартиру, да, и обнаружил, значит, такую историю. Днем, а иногда и очень-очень рано утром начиналось карканье ворон и... вот это вот кликотание чаек, угу. Вороны дрались с чайками, вот, и я подумал, что надо с воронами поговорить, они же умные животные, угу. Да, птицы, вот, и когда каждый раз я выбрасывал мусор, вот, я видел там 2-3 ворон, которые так, ну, так сидели, так внимательно, так, угу. Наблюдая, что там еще принесут вкусненькое, вот, и я стал на них довольно громко ругаться, типа, пошли вон отсюда! Слушай, и я тебе могу сказать, что в последнее время я их крайне редко там вижу и, слава богу, слышу, потому что, ты понимаешь, у меня какой слух. Я...
2: Слава богу, что ты не привязал их за попку и не перетащил через все пороги.
1: Ну, вот, иначе я бы давно уже был в красивой смирительной рубашке.
2: Да, черного цвета, как в «Приключениях Шурика», как это выяснилось. Татьяна, здравствуйте, пишет Татьяна. А я недавно узнала, как появляется бабочка. Я же всю жизнь-то думала, что у гусеницы в коконе они отрастают крылышки, а оказалось, что гусеница полностью в этом самом коконе растворяется, превращая густую питательную массу в бульон. И уже из этого бульона создается бабочка. Если кто-то сейчас не упал со стула, то я зря прочитала это сообщение.
0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
3: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня обсуждаем вопросы, ответы на которые вызвали у вас немалое удивление. Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и нашем канале в Максе. Он тоже называется «Радио Ваня». Я вот, например, удивилась, что кенгуру не могут ходить назад. Строение их ног и хвоста, который, собственно, служит балансиром, не позволяет им двигаться в обратном направлении. А еще, что самое громкое животное на Земле – синий кит, но это не самое удивительное. Удивительно, что его крик слышен на расстоянии до 800 километров. Это значит, что если бы я была синим китом, то, в принципе, я могла бы докричаться из Петербурга до Москвы.
2: Да, это что касается открытого пространства. Под водой их вот эти вот выкрики, вот эти вот пение китов, они слышны на расстоянии до 160 километров. Ну, что тоже очень удивительно, потому что, слышишь, под толщей воды пробить на такое расстояние.
1: А еще, что деревья общаются друг с другом через корневую систему, и грибковые сети могут обмениваться и питательными веществами, и предупреждать об угрозах, например, нашествии насекомых, мол, тля, слышь, рябина, тля идет. Ну, например. Это как вариант.
2: Рябина тля. Эдуард Князев отметился в группе «Радио Ваня» ВКонтакте. В детстве смотрел на взрослых и искренне не понимал, ну а чего они такие уставшие все? Работа, дом, какие-то свои взрослые дела. Ну подумаешь. И вот спустя годы я наконец получил ответ на этот жизненный вопрос. Оказывается, взрослые устают не от работы, а от необходимости постоянно решать проблемы, которые вчера даже не существовали. Причем самое прекрасное, ну вот ты вроде ничего особенного не сделал, а к вечеру выглядишь так, будто лично восстанавливал экономику страны. Ну, это из области фантастики, Эдуард, конечно. Теперь мой главный взрослый навык финализирует Эдик. Смотреть в одну точку и надеяться, что проблемы почувствуют неловкость и уйдут сами. Спойлер. Не чувствует. Мне очень нравится беспримерное мужество Эдуарда в, так сказать, взгляде на реальность.
1: А я вот, кстати, что хочу сказать. Некоторые мужчины думают, что женщина, которая дома сидит с ребенком маленьким, ничего не делает.
2: Да, сейчас.
1: Мол, ты ж дома сидела целый день, ничего не делала, от чего ты устала. Ну давай, посиди сам.
0: Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 4 сентября, в Омске облачно, без осадков. Дневная температура плюс 21. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры в субботу плюс 25.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!

0: 33. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей – классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
2: Телефон рекламной службы 53-42-80.
3: Реклама на радио «Ваня».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
6: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ян, Вано, Хуанита, Ваня.
8: Ближе и роднее.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России изменят порядок проведения диспансеризации. Минстрой прорабатывает механизм выдачи бесплатных земельных участков. В РПЦ предложили ввести брачный капитал по аналогии с материнским.
2: Минздрав намерен изменить порядок проведения диспансеризации в России. В частности, расширяются гарантии для участников СВО, а также добавлены новые исследования. Об этом ТАСС рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике Любовь Дроздова. По ее словам, изменения направлены на повышение качества и эффективности профилактики заболеваний. И это должно сделать диспансеризацию более персонализированной, расширяя набор исследований для конкретных групп риска.
1: Около 1000 школ, колледжей и техникумов планируется подключить в течение года к системе персональной безопасности на базе ЭРГЛОНАСС. Но уполномоченные сотрудники образовательных организаций смогут одним нажатием передать сигнал о происшествии экстренным службам, сообщил газете.ру генеральный директор компании Алексей Нарайкевич. По его словам, тревожная кнопка будет доступна в мобильном приложении. После ее нажатия сообщение поступит оператору контакт-центра, который сформирует цифровую карточку вызова. В ней будут указаны данные образовательного учреждения, характер происшествия и контакты ответственных сотрудников. Затем информацию направят в региональную систему 112.
2: Минстрой прорабатывает механизм предоставления бесплатных земельных участков россиянам. Мера позволит поддержать развитие индивидуального жилищного строительства в России. Об этом сообщил ТАСС замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Он уточнил, что под инфраструктурой подразумеваются как минимум электричество и дороги. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что 63% населения страны, согласно соцопросам, хотят жить в ИЖС. По его словам, в правительстве готовят планы по предоставлению бесплатных земельных участков в случае, если человек за 3 года построит и зарегистрирует там частный дом.
1: Русская православная церковь предложила внедрить выплату, которая будет выдаваться за продолжительность нахождения в браке. Она получит название «брачный капитал» по аналогии с материнским капиталом. Об этом ТАСС сообщил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. По его словам, введение выплаты может поспособствовать снижению числа разводов в России. Государство должно создавать все возможные условия для того, чтобы создание семьи и статус семьянина были экономически выгодными, уверен представитель РПЦ.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Смех! Смех! Зарядка для пресса! Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио

0: это было?
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 4 сентября, и я смотрю, у меня отмечается профессиональный праздник. День ленивых мам. Я вообще как мать не очень деятельна, я в других сферах, а вот, ну, так получилось. А еще сегодня день разносчика газет. Я, кстати, в 12 лет разносила по электричкам газеты. Да, честно, было такое. А еще день дикой природы. Но об этом подробнее Алексей Акопов.
2: Да, день дикой природы, где в этой самой природе есть птицы под официальными названиями глупыши и тупики. Они такие жирненькие, средних размеров, гнездятся в скалах Исландии. А есть самые умные животные в мире. Человекообразные обезьяны, современные приматы, сообразительнее предков человека. Они умеют общаться на языке жестов, а самые способны с помощью графических символов. В 80-х годах в Америке жил шимпанзе Канзи, который освоил таким образом 500 слов. 500 слов! У Эллочки и Людовички сколько было в лексиконе? 33 слова, да? А в отличие от большинства живых существ, приматы понимают, что видят в зеркале свое отражение, а не другую особь. Обезьяны скорбят, когда уходят их сородичи, и у них, по крайней мере, ну, некоторых, есть чувство юмора. То есть, когда они...
1: Помедленнее записываю.
2: Когда они улыбаются, это действительно... Это они не скалятся таким образом, да? Они действительно испытывают чувство удовольствия. Шимпанзе используют орудия труда и изготавливают их. Чтобы сделать копье, они отбирают ветки нужной длины, очищают их от листьев и коры и заостряют наконечник зубами. Самые умные животные планеты нежно заботятся о потомстве и передают ему все свои знания и умения.
1: Ну, конечно, им же не надо потом идти к стоматологу и отдавать бешеные деньги за то, чтобы эти самые зубы привести в человеческий вид. Они у них и так крепкие. Мне бы такие зубы, как у шимпанзе.
2: Самые крупные дельфины, которые называются касатки, разработали стратегию охоты на разных животных. Косяки рыб они загоняют к берегу, охотясь на морских львов, выбрасываются на их лежбища, а при охоте на тюленей, плывущих на льдинах, бьют хвостами, создавая волну, которая смывает эту вкуснятину в море. Касатки – одни из самых социальных животных на планете, живут в стае, где царит матриархат, то есть мамочка главная. Все члены очень привязаны друг к другу, все уважают, а молодые и здоровые заботятся о старых и больных.
1: Так вот, посмотришь на некоторых людей, хочется жить среди касаток и шимпанзе.
0: Что это было? Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио.

ночью только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 4 сентября, в Омске облачно, без осадков. Дневная температура – плюс 21. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни – повышение температуры в субботу – плюс 25.
3: Радио «Ваня». Отличная погода!
4: За мясом? Мы готовы! Вкусный ужин будет скоро! Акции «Море» успевай! Все, что любишь, забирай!
5: До 30 сентября скидка до 20% на охлажденное мясо свинины. Все для вашего стола в мясной лавке «Сибирские колбасы».
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
4: 13 октября стендап-комик Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт-холл. 18+.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
7: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
8: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38-58-18. 38-58-18.
9: 5 сентября в 10:00 открытая тренировка «Супер Ниндзя» в Омске. Профессиональные тренеры и участник шоу «Супер Ниндзя» ждут тебя в ниндзя-зале «Армиру». Регистрация в группе СТС «Омск» для лиц старше 16 лет.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80.
11: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.
12: Ты знаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Алиса.
1: Умная зарядка.
2: На радио Ваня.
0: Ребятки, дорогие, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, муха и таракан. А мы еще с вами подцокаем. Приглашаем в группу радио Ваня ВКонтакте, ведь сегодня в умной зарядке мы загадали насекомое.
3: А на картинке подсказки расческа. Но не массажная обычная, а вот прям гребешок. Может быть, даже и деревянный. Хотя сейчас, конечно, пластик делают под дерево, дерево делают под камень, чего сейчас только не делают. И запутаться в том, что, например, наклеено на стене, очень просто. Я сейчас к чему говорю? Да, я тут недавно панели купила под дерево, и такое ощущение действительно, что на стене наклеена такая деревянная панно, и очень красиво, а подходишь, а она просто наклеечка.
0: Слушай, а у меня дома камин облицован деревом, которое выполнено, подкрашено под камень.
3: Кругом обман.
0: Да. Я тебе говорю, это иллюзия, да. В мире иллюзий.
3: Вот. Итак, друзья, значит, на картинке подсказки вот этот самый гребешок, и глядя на него, вам необходимо все-таки как-то выяснить, что же это за насекомое такое. Я, кстати, недавно узнала, что, например, паук – это не насекомое. Ты представляешь?
0: То есть он относится... друг человека.
3: Да, он относится к отдельному классу животных паукообразным. Вот так вот, да, скажи, пожалуйста, выглядит, как будто бы он нормальный. У меня мама как-то раз приручила паука. Он свил свою паутину, по мнению моей мамы, не в самом проходном месте.
0: Сплел, да.
3: Сплел. Не в самом проходном месте. И она ходила с ним разговаривать, говорит, ну что же ты здесь вот это вот развесил? Ну ведь ни одна муха не пролетит.
0: Это я никакого бизнеса.
3: И для того, чтобы он не сдох, она ему, я тебе клянусь, ловила муху, приносила, ему кидала в паутину. Вот такой вот. Ну, то есть...
0: Я смотрю, у твоей мамы много свободного времени, да?
3: Получается, что все-таки он в том месте сплел, там, где человек увидел его и помог не сдохнуть от голода.
0: Я тебе говорю, паук – это друг человека, а человек – друг паука.
3: Да. Итак, друзья, еще раз, мы загадали насекомое, смотрите на картинку-подсказку и под картинкой пишите свои варианты ответов.
0: Автор одного из правильных ответов получит два билета на мюзикл «Великий Гэтсби», который состоится 9 сентября на сцене Дворца искусств Ленинградской области.
3: Это, кстати, на Нарвской.
2: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: «Умная зарядка»
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Мы вас приглашаем незамедлительно посетить группу радио Ваня ВКонтакте, ведь сегодня в «Умной зарядке» мы загадали насекомое.
3: На картинке подсказки расческа, частый гребешок, даже я бы так, наверное, это назвала, деревянного материала.
2: Деревянного хотя, может материала, быть... ну, конечно. Ожига вдаль, подойдите, пожалуйста, поближе.
3: Ладно, из дерева. Ну, может быть, это и пластик. Пластик тоже под дерево разукрашивают и очень неплохо получается. Что вы понаписали? Ну, очень много ответов сороконожка, видимо, потому что действительно у этого гребешка много зубчиков, ну и они похожи на ножки сороконожки. Кто-то сравнил это с пауком, а кто-то с гусеницей, ведь у гусенички тоже маленькие такие лапки, которыми она перебирает и перемещается.
2: Вот эти мохнатые.
3: На место, на место, да. Блоха. Неплохой вариант блоха и очень даже близок к нашему правильному варианту ответа. Вспомнили мы здесь еще и комара, и многоножку, и богомола, и горбатку, да, причем кто такая горбатка, я даже представить себе не могу.
2: Горбатка — это сокращенно название одного американского фильма.
3: Да. А я хочу напомнить об одной сегодняшней новости, ну так уж пользуясь случаем, что мэр коммуны во Франции запретил тигровым комарам летать над ее территорией.
2: Да, и поэтому он создал там благоприятные, максимально благоприятные условия для гнездования ласточек, которые как раз питаются этими комариками.
3: Да, и для летучих мышей, пожалуйста, вам. Да. И более того, он установил ловушки для насекомых, для этих. Ну, просто интересно, что запретил. Что значит запретил? Комары? Не летайте. И они такие: а, окей, поняли. И полетели в Германию.
2: Ты знаешь, такой капризный король такой, ножками сучит, такой на троне такой:
3: не запрещаю комаров. Правильный ответ у нас сегодня был вож.
2: Да.
3: Действительно, гребень с частыми зубьями используют для того, чтобы избавиться вот от этого неприятного насекомого.
2: Вычесать.
3: Многие написали вша, но это разговорное название этого насекомого, да, в русском
2: литературном
3: языке. Это все-таки
2: принято, да, говорить
3: вож, да. Мы поздравляем сегодня чудесную девушку Татьяну с правильным ответом и вручаем ей наш приз.
2: Танечка, это будут два билета на мюзикл «Великий Гэтсби». Музыкальный театр имени Федора Шаляпина открывает новый театральный сезон. Ритмы джаза, гламур и роскошь. Встречаемся на вечеринке у Джея Гэтсби 9 сентября на сцене Дворца искусств Ленинградской области.
3: Санкт-Петербург, станция метро Нарвская.
2: 18+.
1: Здесь тебе не Дисней. Здесь тебе не Дисней. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 4 сентября, на народном календаре день Агафона Огуменника. Вообще, по древнему поверью, уходящему корнями в язычество, в этот день леший приходит в дома крестьян, чтобы потешиться над соломкой. Не внутри соломки, не на соломке, не под соломкой, а над ней. Покидать снопы, развязать их, растащить солому по всей округе. Мне кажется, он просто веселится. Что у товарища начинается...
2: Расторможенная психопатия, мне кажется. Сам Бог велел, так сказать, сам Ерила и Дождь Бог, и Зевс, не Зевс, а Перун, да, разрешили,
1: так сказать, вести себя предусудить. В Петербурге Нептун пришел на праздник. Чтобы предотвратить такое безобразие, хозяева выходили в ночной дозор. Мужики надевали тулупы наизнанку, мехом вверх, голову полотенцем обвязывали, а в руки кочергу брали. Этой кочергой вокруг гумна...
2: Осторожно, гумно!
1: Очерчивали круг... Так. И садились внутрь него. Не, ну вообще гумно, это же вот сарай. Ну,
2: сарай для сжатого хлеба, да.
1: Вот, и чтобы леший не смог подойти вот к этому хозяйству.
2: То есть это же богатство.
1: Конечно, совершали данный обряд. Ну, главное, чтобы был тулуп и полотенце. Вообще, по преданиям, леший лесной дух, задача которого следить, чтобы никто не причинил вреда его хозяйству. Ну, а к добрым людям, которые там зря ветки не ломают, звери не убивают, леший относится хорошо. Он из леса выйти быстрее помогает короткой тропой.
2: И когда быстрее бруснику собрать тоже.
1: Сама запрыгивает
2: 4 литра,
1: в туесок.
2: Да.
1: А злых, между прочим, заставляет плутать кругами, может самую чащу завести. Вообще, с виду леший напоминает человека. Ну, может принять облик знакомого или родственника. Поэтому, если вы идете в лес, и вдруг вам неожиданно встречается Василий с Камчатки, а вы сейчас находитесь в Лужском районе, то, скорее всего, это леший обернулся вашим камчатским родственникам дальним. Вот, да, крабы.
2: Крабы. Камчатка, крабы.
1: Камчатка, крабы. Крабы, и все салат. Забыла, что говорила. Крабы, ребешки, икра,
2: вот
1: рыба.
2: Легко обнулиться, понимаешь, с вашими этими...
1: Лешими. Лесными.
2: Насилу отпустила.
0: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 4 сентября, в Омске облачно, без осадков. Дневная температура плюс 21. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры в субботу плюс 25.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Шубкин дом на Маркса 8.
5: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам,
6: доставка на работу и обратно.
5: Это продо-птицефабрика сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
7: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59 29 12. Мира 60.
8: Осторожно, лето закончилось.
7: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
8: Следующая остановка – магазин «Скороход».
7: Во всех районах города.
9: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич, ОГРН
11: 560-15-816. Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Все, что ты любишь, на Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Евросоюз готовит новые визовые ограничения. Массовый сбой нейросетей зафиксировали в мире. Россиянам посоветовали не шутить при совершении банковских переводов.
2: Евросоюз готовит новые визовые ограничения для россиян. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Еврокомиссию, речь идет о дополнительных точечных мерах, которые планируют включить в обновленный визовый кодекс. Конкретные меры пока не названы. В Еврокомиссии отметили, что число виз, выданных россиянам, уже заметно сократилось. С примерно 4 миллионов до 618 тысяч по итогам прошлого года. При этом решение о выдаче каждой конкретной визы по-прежнему принимают сами страны Евросоюза.
1: Сразу несколько популярных нейросетей столкнулись с масштабными сбоями по всему миру. Как сообщает РБК, пользователи жалуются на работу чата GPT, Cloud, Grok, Gemini и Cursor. У некоторых не получается войти в аккаунт, отправить сообщение или получить ответ от нейросети. Проблемы официально подтвердили сразу несколько разработчиков. Большая часть жалоб приходится на Казахстан, США, Нидерланды и Германию. В России больше всего обращений поступило из Москвы и Санкт-Петербурга. О причине одновременных сбоев пока не сообщалось.
2: Россиянам посоветовали не шутить в комментариях к банковским переводам. Как пишет газета «Ру», неоднозначные формулировки могут привлечь внимание банковских систем и стать поводом для дополнительной проверки операций. Особенно нежелательны шутки, связанные с оружием, наркотиками, взятками или мошенничеством. В отдельных случаях деньги могут заблокировать, а объяснение потребуется и от отправителя, и от получателя.
1: Мэр коммуны во Франции запретил тигровым комарам летать над ее территорией. Оливье Жюли подписал соответствующее постановление 1 сентября. Выдержки из документа приводит телеканал BFM. Там говорится, что повторяющиеся полеты насекомых на небольшой высоте или по кругу, их укусы способны вызывать раздражение и крайнее недовольство. Согласно документу, любой тигровый комар, не соблюдающий требования, подлежит привлечению к ответственности. Это серьезная и легкая тема одновременно, но такие мелочи способны отравить жизнь, сказал Жюли, сославшись на жалобы местных жителей. Власти коммуны Сен-Жюст Сен-Рамбер уже установили ловушки для насекомых, домики для летучих мышей и солнечные опоры для привлечения ласточек, которые питаются комарами. На реализацию проекта выделено 45 тысяч евро. При этом жителям предписано бороться со стоящей водой в ведрах и поддонах цветочных горшков, следить за водостоками, а также накрывать или обрабатывать бассейны.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, вы легко избежите конфликтов, если с уважением отнесетесь к чужому мнению.
2: Овны мужчины, не вините никого в своих ошибках, иначе к мелким профессиональным разочарованиям прибавятся еще и личные.
1: Тельцы женщины, все важные дела лучше планировать на первую половину дня, и это время будет максимально эффективным.
2: Тельцы мужчины, вы найдете неожиданный способ решить проблему и таким образом укрепите свое положение.
1: Близнецы женщины, вы энергичны и полны оптимизма. Не отступайте, если на пути возникли преграды.
2: Близнецы мужчины, во второй половине дня вы поймете, что к чему, и уже к вечеру одержите парочку важных побед.
1: Раки женщины, не исключено, что ваши планы на будущее изменятся, но вас это, как ни странно, обрадует.
2: Раки мужчины, к вам проявляют интерес самые разные люди, и вам удается все успеть, поскольку вы чрезвычайно рациональны.
1: Львы женщины, вы уверены в себе и правильно оцениваете свои силы.
2: Львы мужчины, не нужно ни с кем бороться, иначе вы просто потратите время даром, поэтому настройтесь на созидание.
1: Девы-женщины, сегодня вы быстро устаете, поэтому сделайте самое необходимое и отдыхайте в свое удовольствие.
2: Девы-мужчины, придется отвечать на вопросы далеко не всегда токсичные, но в качестве награды вам предложат интересный проект.
1: Весы-женщины, подходящий день, чтобы заняться делами, которые вы долго и упорно откладывали на потом.
2: Весы-мужчины, найти верное решение помогут беседы с опытными людьми, однако их советы вам нужно будет как следует переосмыслить.
1: Скорпионы женщины, благоприятный день для новых полезных привычек.
2: Скорпионы мужчины, сегодня ваша сдержанность и корректность убережет от многих неловких ситуаций.
1: Стрельцы женщины, хорошо будет заняться чем-то неутомительным и увлекательным, а также пообщаться с единомышленниками.
2: Стрельцы мужчины, не бросайте дела, начатые накануне. Терпения вам и целеустремленности.
1: Козероги женщины, решая новые задачи, вы многому научитесь, а также найдете неожиданно применение своим талантом.
2: Козероги мужчины, чем более энергичны и деятельны вы будете сегодня, тем лучше пойдут дела в целом.
1: Водолеи женщины, если вы не растеряетесь и быстренько все исправите, чуть позже у вас появится повод для гордости.
2: Водолеи мужчины, нужно вернуться к старым идеям и проектам, которые когда-то были хорошо продуманы.
1: Рыбы женщины, вам легко удается очаровывать новых знакомых и часто не без пользы для себя.
2: Рыбы мужчины, стоит оглядеться по сторонам. Нам. У окружающих полно интересных идей, которые можно грамотно позаимствовать.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 4 сентября, в Омске облачно, без осадков. Дневная температура плюс 21. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни повышение температуры в субботу плюс 25.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Жданова Хавейл F7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
6: Реклама.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
10: 12+.
9: Разноименные заряды. Пивоварова и Окопов. Батарейки на радио Ваня.

0: сейчас «Звездотека».
1: Фильм с Юрой Борисовым представят на Нью-Йоркском кинофестивале. Это лента Луки Гуаданиньо «Искусственный». История о конфликте внутри OpenAI и ее сооснователи Сэмми Альтмане. Роль Альтмана исполнит Эндрю Гарфилд. Ученого-компьютерщика Илью Суцкевера играет Юра Борисов. Точная дата выхода в широкий прокат пока не объявлена. Это будет в начале следующего года. Известно, премьера фильма состоится на 64-м Нью-Йоркском кинофестивале 5 октября.
2: Либо вы будете работать с этим, либо вылетите из игры. Так голливудская звезда Галь Гадот сказала про свой новый кинопроект. Актриса снялась в блокбастере под названием «Биткоин», где все декорации и свет создала нейросеть. На площадке не было вообще ничего, кроме актеров. Пустой павильон. Продюсеры говорят, что искусственный интеллект сэкономил им $200 миллионов. Галь Гадот признается, что ей страшно, но игнорировать процесс бессмысленно, ведь поезд уже ушел. При этом свою цифровую копию она делать запретила. Юристы полгода выверяли контракт, чтобы искусственный интеллект не коснулся ее актерской игры. Ну и получился парадокс. Технологии будущего вернули кино к истокам. Гадот сравнила работу в пустом пространстве с чистым театральным искусством, где есть только ты и твой партнер. Кстати, в этом же интервью актриса намекнула, что к роли «Чудо-женщины» вряд ли вернется. С 4 детьми на долгие месяцы из жизни теперь не выпадешь.
1: Накануне в кинотеатрах России начали показывать байопик «Тони» про шеф-повара Энтони Бурдена. Лента вышла официально, так что ее показывают в профессиональном дубляже с привлеченными актерами. Энтони Бурден – известный шеф-повар, писатель и телеведущий. Известность ему принесли программы про международную кухню. Многие считают его одним из наиболее влиятельных шеф-поваров современности. Главные роли в байопике исполнили восходящая звезда Доминик Сесса, а также Антонио Бандерас и Эмилия Джонс.
0: Звездотека! О боже, мама, мама, я схожу с ума!
3: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня пятница, и вы рассказываете о тех фактах, о той информации, которая вас поразила совершенно невероятным образом и, возможно, даже заставила что-то изменить в своей жизни к лучшему. Например, человеческое тело испускает слабое биолюминесцентное свечение. Оно связано с метаболическими процессами и наиболее заметно на лице, шее и руках. Однако это свечение в 1000 раз слабее предела восприятия человеческого глаза. Но это у обычных людей. А у нас, у звезд, в 1000 раз сильнее.
2: А знаешь ли ты, что человек, если настроиться на определенную волну, может взять металлическую ложку или нож, достаточно плотную и толстую, и ее в 3 секунды согнуть. Это сейчас тренд просто пошел в интернете, когда человек берет вот так вот ложку в две руки, которую действительно согнуть очень сложно. Но, выходя как бы из сознания, как бы поднимая его чуть выше и глядя на себя как будто бы сверху, человек в 3 секунды эту ложку сгибает. Надо ли говорить, что я, конечно же, попробовала этот тренд. Я тебе клянусь, я согнула ложку, которую не могла согнуть. Просто так.
1: Ну, во-первых, ты очень сильный человек, и всю жизнь готовилась.
2: Не прилагая силы особой, она просто как будто бы... То есть я представила, что эта ложка мягкая. Я не знаю, как это работает. Но я очень долго следила за этим трендом, и когда я увидела, что это сделала моя любимая актриса Ира Горбачева, я не выдержала, пошла на кухню, взяла самую толстую ложку, да, и по этой методике ее... согнула.
1: Отлично, да. Ну, давайте теперь портить, да, эти столовые приборы. Ты же помнишь миллион историй про то, как матери, чтобы спасти ребенка, поднимали двухтонные машины, например.
2: Да, я знаю, что человек, который испугался то ли медведя, то ли волка, перепрыгнул через 4-метровую стену. Вообще, да, возможности организма, они, знаете, до конца еще не изведаны. Но вот, например, человеческий нос, это уже изведано, так, способен различать более триллиона различных запахов. И это гораздо больше, чем мы можем себе представить. Триллион запахов, ты представляешь? А еще знаешь, какое интересное наблюдение? Вот на какой бы предмет в нашей студии или дома ты не посмотрел, ты можешь себе представить, что почувствует язык, если ты этот предмет лизнешь. Давай, вот посмотри, например, да, вот у нас есть розовый пони.
1: У нас розовый пони, у нас есть портрет профессора Попова.
2: Да, ты можешь себе представить, что почувствует твой язык, если ты лизнешь Попова?
1: Во-первых, это незаконно.
2: Итак, друзья, мы продолжим буквально через несколько минут, пока Алешка представляет себе все, что мы ему тут наговорили.
0: Все, что ты любишь, на радио Ваня. Тайна!

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня обсуждали удивительные факты, о которых мы узнали и поразились. Наше сознание до сих пор не может прийти в себя. Ну вот, например, пчелы могут, оказывается, распознавать человеческие лица. Да, исследования показали, что они способны различать и запоминать индивидуальные черты лица. Поэтому, если ты ударил пчелу или как-то махнул на нее рукой, она тебя запомнила и, возможно, в следующей жизни покарает.
2: Я тебя запомнила, я тебя накажу.
1: Да.
3: А ты знаешь, понимаешь, что в казино не бывает ни настенных часов, ни окон с прозрачными стеклами.
1: Это почему, для... казалось
3: чтобы
1: бы, да?
3: Чтобы игроки, да, не видели время, которое они тратят на спускание своих денег. Ну, окна тоже не нужны, потому что ты должен все время находиться в таком замкнутом пространстве для повторяющихся действий.
1: Именно по этой же причине нет окон, если вы заметили, в больших супермаркетах, гипермаркетах, магазинах. Чтобы вы не замечали, сколько времени вы провели за примеркой того или иного предмета одежды и не думали, что ничего себе, я тут уже полдня себе брюки не могу выбрать.
3: Ну, то есть, когда ты приходишь, например, в час дня, и потом уже...
1: Изнеможденный.
3: Да, потом чувствуешь, что смеркается. Как же?
1: Может, смеркалось.
3: Может, домой?
1: Еще одно сообщение очень интересное. Оказывается, что древние египтяне использовали зубную пасту, не ходили, не пованивали, а действительно делали ее из шалфея, мяты, почти как сейчас, пепла и мирры.
3: А, кстати говоря, это не только аромат и свежесть, пепел это очистка, это отбеливание.
1: Да, поэтому если вы прямо сейчас посыпаете голову пеплом...
3: Да, да, или в принципе хотите что-то себе отбелить...
1: Первая в мире компьютерная мышь была сделана из дерева. Ну, и в этом я и не сомневалась.
3: Да.
1: Ну и что, друзья, мы переходим к нашей сегодняшней победительнице. И мы решили, что это самое невероятное сообщение, которое нам прислала Наталья. «Я жила в двухэтажном деревянном бараке», — пишет нам Наташа. «И там прям кишели тараканы». А у бабушки-соседки их не было. Я у нее и спрашиваю: «Бабуль, а как это так?» А она говорит: «Ты, милочка, поймай таракана, привяжи его за ниточку и перетащи через все пороги, да далее на свалку выброси». И вы знаете, я понятия не имею, как это работает, но я таки поймала таракана, несмотря на то, что это было очень страшно, привязала, протащила, выбросила. 2 года жила еще, ни одного. Ну, они, наверное, Наташку посмотрели, какая-то ненормальная женщина, и пошли к Анатолию Ивановичу.
3: Поощряем бытовой мистицизм на Ване.
1: Дорогая Наталья, мы вас поздравляем. Спасибо всем тем, кто сегодня присылал сообщение. Продолжим дальше завтра. А Наташу мы вручаем фирменную сумку Шопер радио Ваня.
0: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 5 сентября, в Омске облачно с прояснениями, без осадков. Ночью до плюс 15, днем плюс 26. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Быть на стиле просто, когда рядом Рафаэль. Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах Рафаэль. Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов Рафаэль. Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и Маяк 1, третий этаж.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 18.00 на «Домашнем». 16+.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на Радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
7: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
0: Пивоварова и Экопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Эксперты назвали главную рыбу России. На Левобережье построят крупный теннисный центр и стали известны специальности, популярные у абитуриентов. Подробнее об этом прямо сейчас. Главной промысловой рыбой в России стал минтай. Об этом рассказали во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. Согласно статистике, за прошлый год на его долю пришлась почти половина всего объема вылова. При этом значимость минтая в структуре национального рыболовства заметно возросла. Еще 5 лет назад его доля составляла 36%, а к 2025 году показатель увеличился до 46%. Объемы добычи в текущем году уже превысили 1,5 миллиона тонн. На левом берегу появится современный комплекс для занятий теннисом и падл-теннисом. Инициативу строительства многофункционального теннисного центра одобрил областной инвесткомитет. Объем частных инвестиций в реализацию инициативы составит 400 миллионов рублей. Новый спортивный объект будет включать 4 крытых и 3 открытых теннисных корта, 6 кортов для падл-тенниса, зал общей физической подготовки, кафе и парковку. Проект рассчитан на ближайшие 3 года. В Центральном округе продолжит благоустройство стадиона «Взлет» на 27-й Северный. За 3 года в рамках инициативного проекта «Жители» здесь появились футбольные и волейбольно-баскетбольные площадки, скамьи и урны. В этом году демонтировали старое покрытие стадиона, забетонировали, обустроили беговые дорожки и отремонтировали входную группу. 4-й этап еще впереди. Горожане планируют уложить искусственное покрытие и покрасить опоры. В Омске на 2 ночи закроют для транспорта железнодорожный переезд на Первой Советской. Ограничения объяснили плановыми ремонтно-путевыми работами. Перекрытие движения будет действовать в ночное время с 22 часов 16 сентября до 6 утра 17 и в это же время с 17 по 18 сентября. В качестве проезда предлагается ближайший ЖД-переезд, расположенный на улице Сухой Пролет в 3 километрах от перекрываемого участка. У абитуриентов в этом году самой популярной специальностью стала математика и компьютерные науки. Прирост поступивших превысил 47%. На 2-м и 3-м местах – биотехнические системы и технологии и туризм. Об этом РИА Новости сообщили в Миноборнауки. Также в десятку популярных попали политология, социология, архитектура, эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения. Добавлю, в вузы уже зачислено более 1 миллиона абитуриентов. Зачисление на платные места завершится не позднее 30 сентября. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 5 сентября, в Омске облачно с прояснениями, без осадков. Ночью до плюс 15, днем плюс 26. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Бутерброд на завтрак? Надо! Колбаса – душе награда! В мясной лавке «Сибколбасы» вы найдете все и сразу!
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка на колбасу до 25%. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.
7: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
8: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
9: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
10: Прозрачные цены.
9: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
10: Со стороны Квадро.
9: Green Auto.
11: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33 62 33. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
13: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38 10 48.
14: 38 10 48.
15: Телефон рекламной службы 53 42.

0: Радио Ваня.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай.

0: По данным синоптиков, завтра, 5 сентября, в Омске облачно с прояснениями, без осадков. Ночью до плюс 15, днем плюс 26. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировые пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
5: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
6: Доставка на работу и обратно.
5: Это «Продо-птицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
7: Осторожно, лето закончилось.
8: А классные цены в Скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
7: Следующая остановка – магазин «Скороход».
8: Во всех районах города.
9: 5 сентября в 10:00. Открытая тренировка «Супер-ниндзя» в Омске. Профессиональные тренеры и участник шоу «Супер-ниндзя» ждут тебя в ниндзя-зале «Армиру». Регистрация в группе СТС «Омск» для лиц старше 16 лет.
10: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
11: Хочешь свой дом? На участке нет?
12: В Евростиле знают ответ.
11: Нет накоплений на первый взнос?
12: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
11: Евростиль. Заезжай и живи.
12: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Телефон рекламной службы 53-42-80.
14: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
15: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
16: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России предсказали массовое закрытие торговых центров. Специалисты посоветовали не шутить в комментариях к банковским переводам. Названы главные причины плохого сна в поездках. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. В России к концу года может произойти массовое закрытие торговых центров. Своей аналитикой поделился глава Союза торговых центров Булат Шакиров, пишет Лента.ру. По его словам, их посещаемость может упасть в среднем на 10%. Если говорить про столицу, то на последней неделе августа посещаемость ТЦ сократилась на 4,5% год к году, что больше, чем в целом по стране. Впрочем, в Москве трафик подрос на 6,5% по сравнению с предыдущей неделей. Эксперт убежден, что падение только продолжится. В целом, посещаемость торговых центров сейчас падает во всех регионах. Магазины закрываются, а люди начинают экономить максимально. Этот год точно не будет хорошим для ТЦ, отметил Шакиров. Наконец, 2026 года можно будет увидеть больше 1000 разных закрытых, уточнил он. Россиянам посоветовали не шутить в комментариях к банковским переводам. Как пишет газета РО, неоднозначные формулировки могут привлечь внимание банковских систем и стать поводом для дополнительной проверки операции. Особенно нежелательны шутки, связанные с оружием, наркотиками, взятками или мошенничеством. В отдельных случаях деньги могут заблокировать, а объяснения потребуются и от отправителя, и от получателя. С 1 сентября Росфинмониторинг получил доступ к данным о банковских операциях россиян. Для многих жителей страны качество сна стало одним из критериев комфортного путешествия. 33% переплачивали за лучший номер, 23% отказывались от ранней экскурсии, а 18% выбирали менее удобно расположенный отель ради лучших условий для отдыха. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на результаты исследований. Прошедший сезон показал, что многие россияне обращают особое внимание на комфорт сна в путешествиях. 43% признаются, что им сложно восстановиться без хороших условий для ночного отдыха, а 8% вовсе не готовы ехать туда, где не получится нормально выспаться. Еще пятая часть во время поезда компенсировала недосып дневным тихим часом. При этом 37% опрошенных хоть и соглашаются с тем, что сон важен, но считают его далеко не главной частью поездки, а 12% признали, что готовы пожертвовать сном ради незабываемого путешествия. Почти четверть респондентов отмечают, что в путешествиях заметно ухудшается качество сна, а некоторые всегда плохо спят вне дома.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 5 сентября, в Омске облачно с прояснениями, без осадков. Ночью до плюс 15, днем плюс 26. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Быть на стиле просто, когда рядом Рафаэль. Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах Рафаэль. Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов Рафаэль. Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и Маяк 1, третий этаж. Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
5: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на Радио Ваня.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
0: Мы хотим сделать Радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.

0: отправлюсь туда. Я уже никого не жду, и пускай никто не придет. Мы затеяли эту вражду, мы закончили этот полет. Не могу отпустить тебя, но уже не могу дышать. Я и сам ведь хотел огня, я и сам ведь летел сгорать. Пускай этот свет погас, и сегодня последний раз. Не люби, ненавидь, но сейчас.
1: Если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 5 сентября, в Омске облачно с прояснениями, без осадков. Ночью до плюс 15, днем плюс 26. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт» – только качественные автомобили. 38 05 28.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 18.00 на «Домашнем». 16+.
9: Магдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон «Магдана». «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
12: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
11: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радио Ваня. Твой. Этой осенью.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Радио «Фаня». Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Сенаторы рассказали, когда МРОТ может превысить 30 тысяч. Виталий Хаценко поручил главам района организовать уборку придорожных полос. И Филипп Киркоров получил эксклюзивный подарок от «Авангарда». Подробнее об этом прямо сейчас. Минимальный размер оплаты труда к будущему году может вырасти до 31 тысяч рублей. Об этом рассказали в Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. При этом, по словам сенаторов, размер индексации социальных выплат в следующем году будет зависеть от сбалансированности бюджета. Ранее сообщалось, что минимальный размер оплаты труда планируют увеличить до 35 тысяч к 2030 году. Виталий Хаценко поручил главам районов до конца сентября организовать уборку обочин и полос отвода. Поводом для критики послужила недавняя поездка губернатора в Кормиловский район по Сыропятскому тракту. Виталий Хаценко обратил внимание на заросшие бурьяном обочины, скопление мусора и брошенные вдоль проезжей части строительные трубы. По словам главы региона, статус магистрали значения не имеет. Результат уборки губернатор намерен проверить во время второй инспекционной поездки по Сыропятскому тракту. Амичам не станут запрещать алкоголь в день трезвости. Омские власти не станут вводить ограничения в этот день. Полный запрет на продажу алкоголя 11 сентября ведут в 18 регионах, сообщает РИА Новости. В их числе Алтай, Кемеровская, Саратовская, Свердловская области и другие. Отмечу, что на федеральном уровне в стране продолжает действовать ночное ограничение на продажу алкоголя с 23 до 8 утра по местному времени. Остальные запреты регионы устанавливают самостоятельно. В Омске выставили на торги историческое здание на улице Гусарова. До революции оно входило в состав купеческой усадьбы, а с конца 30-х годов в нем размещалась городская санэпидемстанция. Начальная стоимость лота около 12 миллионов. Новый владелец должен будет выполнять требования по уходу за объектом культурного наследия и его сохранности. Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 5 октября, торги пройдут 9-го. Филипп Киркоров на концерте в Омске получил именной свитер «Авангарда». Фирменный игровой свитер на сцене G-Drive Арены вручил генеральный директор хоккейного клуба Герман Чистяков. По его словам, музыка исполнителя помогала омским хоккеистам настраиваться на игры и праздновать успехи в прошедшем спортивном сезоне. Певец принял подарок и адресовал омской хоккейной команде теплые пожелания. Это были новости.
0: Радио «Фаня». Ваня. Радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 5 сентября, в Омске облачно с прояснениями, без осадков. Ночью до плюс 15, днем плюс 26. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.

0: корпус 1. Звоните 33 62 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
2: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
3: Скоро в школу, не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
4: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
5: В Доброцене выгодные цены.
6: 13 октября стендап-комик Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт-холл 18+.
7: Почему я здесь? Зарплата, достойное питание, вкусная продукция по специальным ценам.
8: Доставка на работу и обратно.
7: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
9: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38 58 18.
10: 38 58 18.
11: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34.
0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы 53 42

0: Яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сочиней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

спичкой и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

0: По данным синоптиков, завтра, 5 сентября, в Омске облачно с прояснениями, без осадков. Ночью до плюс 15, днем плюс 26. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
1: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха Норки. Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
2: 5 сентября в 10:00. Открытая тренировка «Супер-ниндзя» в Омске. Профессиональные тренеры и участник шоу «Супер-ниндзя» ждут тебя в ниндзя-зале «Армиру». Регистрация в группе СТС «Омск» для лиц старше 16 лет.
3: Осторожно, лето закончилось.
4: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
3: Следующая остановка – магазин «Скороход».
4: Во всех районах города.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
7: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Теплый плед и радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России предсказали массовое закрытие торговых центров. Специалисты посоветовали не шутить в комментариях к банковским переводам. Названы главные причины плохого сна в поездках. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. В России к концу года может произойти массовое закрытие торговых центров. Своей аналитикой поделился глава Союза торговых центров Булат Шакиров, пишет Лента.ру. По его словам, их посещаемость может упасть в среднем на 10%. Если говорить про столицу, то на последней неделе августа посещаемость ТЦ сократилась на 4,5% год к году, что больше, чем в целом по стране. Впрочем, в Москве трафик подрос на 6,5% по сравнению с предыдущей неделей. Эксперт убежден, что падение только продолжится. В целом, посещаемость торговых центров сейчас падает во всех регионах. Магазины закрываются, а люди начинают экономить максимально. Этот год точно не будет хорошим для ТЦ, отметил Шакиров. Наконец, 2026 года можно будет увидеть больше 1000 разных закрытых, уточнил он. Россиянам посоветовали не шутить в комментариях к банковским переводам. Как пишет газета РО, неоднозначные формулировки могут привлечь внимание банковских систем и стать поводом для дополнительной проверки операции. Особенно нежелательные шутки, связанные с оружием, наркотиками, взятками или мошенничеством. В отдельных случаях деньги могут заблокировать, а объяснения потребуются и от отправителя, и от получателя. С 1 сентября Росфинмониторинг получил доступ к данным о банковских операциях россиян. Для многих жителей страны качество сна стало одним из критериев комфортного путешествия. 33% переплачивали за лучший номер, 23% отказывались от ранней экскурсии, а 18% выбирали менее удобно расположенный отель ради лучших условий для отдыха. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на результаты исследований. Прошедший сезон показал, что многие россияне обращают особое внимание на комфорт сна в путешествиях. 43% признаются, что им сложно восстановиться без хороших условий для ночного отдыха, а 8% вовсе не готовы ехать туда, где не получится нормально выспаться. Еще пятая часть во время поезда компенсировала недосып дневным тихим часом. При этом 37% опрошенных хоть и соглашаются с тем, что сон важен, но считают его далеко не главной частью поездки, а 12% признали, что готовы пожертвовать сном ради незабываемого путешествия. Почти четверть респондентов отмечают, что в путешествиях заметно ухудшается качество сна, а некоторые всегда плохо спят вне дома.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: По данным синоптиков, завтра, 5 сентября, в Омске облачно с прояснениями, без осадков. Ночью до плюс 15, днем плюс 26. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2» первый этаж и «Маяк 1» третий этаж.
5: «Империя колодок». Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-51-28-716.
7: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
8: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
9: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
10: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
1: Реклама на Радио Ваня.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
13: По моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
14: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
13: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Радевит.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио «Баня».

0: По данным синоптиков, завтра, 5 сентября, в Омске облачно с прояснениями, без осадков. Ночью до плюс 15, днем плюс 26. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.

0: Жданова Хавейл F7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 18.00 на «Домашнем». 16+.
8: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Алло!
9: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
10: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо, надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефис-экспо.

0: на чем стоит свет.
1: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
2: В России необходимо предусмотреть дополнительные гарантии для педагогов. Отправить деньги за границу по номеру телефона можно с помощью системы быстрых платежей. Только 17% россиян включают в виш-лист все, что действительно хотят получить. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В России необходимо предусмотреть дополнительные гарантии для педагогов, чтобы привлечь в профессию больше молодых кадров. Для предоставления дополнительных мер поддержки учителям, а также врачам, следует приравнять их к госслужащим, заявил сенатор Айрат Гибаддинов. Сегодня у молодых педагогов, которые только начинают профессиональный путь, зарплата находится на минимальном уровне. Зачастую им сложно даже платить аренду, и ипотека тем более остается недоступной, констатировал член Совета Федерации. По этой причине учителя либо уходят из профессии, либо переезжают в регионы, где для них на местном уровне предусмотрены дополнительные льготы. Отправить деньги за границу по номеру телефона можно с помощью системы быстрых платежей через приложение ряда российских банков, об этом пишет газета.ру. Переводы по номеру телефона доступны далеко не для всех стран. Чаще всего в приложениях российских банков можно найти Беларусь, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Турцию, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. У некоторых кредитных организаций перечень шире, однако единого списка нет. Каждый банк самостоятельно определяет географию и партнеров для таких операций, заявляют эксперты. И в завершении выпуска. Только 17% россиян включают в виш-лист все, что действительно хотят получить. Большинство фильтрует желания, стесняясь цены или боясь показаться меркантильными. Об этом свидетельствуют данные исследования одного из ювелирных брендов. По данным опроса, 41% россиян заранее оценивают, насколько подарок уместен по цене. Еще 22% добавляют в список большую часть желаний, но некоторые предпочитают не указывать, а каждый пятый признался, что часто скрывает то, что на самом деле хотел бы получить. Главный стоп-фактор – цена. 22% не добавляет некоторые позиции из опасения, что подарок окажется слишком дорогим. В топе желаний, которые россияне постеснялись бы добавить в виш-лист, оказались автомобиль и недвижимость. Их назвали 20% опрошенных. Далее идут дорогие украшения и нижнее белье. Путешествия постеснялись бы указать 13% россиян, технику – 12%, деньги – 9%. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Ну что, дорогие мои, добрались до пятницы. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, говорю я всем, кто слушает радио Ваня. Меня зовут Андрей Шмурай. Сегодня 4 сентября. Всех с наступающими выходными. Ну а прямо сейчас, пока пятница еще не завершилась, предлагаю сыграть в угадай фильм. Правила несложные. Я включу отрывок из известного кинофильма. Если вдруг вы вспомните его название, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Сегодня у нас современная российская семейная кинокомедия. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей.
3: Здравствуйте.
2: Это я, Павел, я вам звонил.
4: Привет.
2: Вот это моя семья.
4: Ты как клещ, вот клещ цепился и не вытаскиваешься вообще.
2: Дом-то у вас какой? Роскошный.
4: У меня мало времени.
2: Это Настя, дочка моя, певицей хочет быть.
1: Уверен, многие вспомнили название этой кинокартины. Звоните, жду ваших звонков. 325-696, код города 812. В подарок фирменный шопер от радио Ваня. Вещь в хозяйстве незаменимая. Давайте играть.
0: Угадай фильм на радио Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Мидмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 5 сентября, в Омске облачно с прояснениями, без осадков. Ночью до плюс 15, днем плюс 26. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Кто за мясом? Мы готовы. Вкусный ужин будет скоро. Акции «Море». Успевай. Все, что любишь, забирай.
5: До 30 сентября. Скидка до 20% на охлажденное мясо свинины. Все для вашего стола в мясной лавке «Сибирские колбасы».
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. Континент 2, бутик 155.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
9: Осторожно, лето закончилось.
10: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
9: Следующая остановка – магазин «Скороход».
10: Во всех районах города.
11: 5 сентября в 10:00 открытая тренировка «Супер Ниндзя» в Омске. Профессиональные тренеры и участник шоу «Супер Ниндзя» ждут тебя в ниндзя-зале «Армиру». Регистрация в группе СТС «Омск» для лиц старше 16 лет.
12: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
13: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
14: В Доброцене выгодные цены.
15: Телефон рекламной службы 53 42 80.
16: Реклама для слушателей старше 12 лет.
17: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных, но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление ткани, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
19: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
20: 12+.

0: фильм.
1: Ну что, друзья мои, давайте подводить итоги нашей игры. Не побоюсь повториться, очень приятно делать это в пятницу, в окончании трудовой недели. Дозвонился к нам сегодня Олег, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я так понимаю, прекрасный город Кострома на связи с нами.
2: Все верно.
1: Как там у вас с погодой?
2: Слушайте, сегодня прекрасно. Пасмурно, но разогулялось почти как в июле.
1: Я почему спросил-то? Потому что у нас затопило все, льет и льет, как из ведра буквально. И вот пишут, по-моему, что-то в 19.

0: 15 или в 20 дождь прекратится. Поэтому всем жителям Костромы завидую. Олег, прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей.
2: Это
1: я, Павел, я вам звонил.
3: Привет.
1: Вот это моя семья.
3: Ты как клещ. Вот клещ цепился и вытаскиваешься вообще.
1: Дом-то у вас какой роскошный.
3: У меня мало времени.
1: Это Настя, дочка моя, певицей хочет быть.
0: Итак, Олег, как же называется этот фильм?
4: Фильм «Родные», Сергей Бурунов. Главную роль там отца играет.
5: Угадал!
0: Исчерпывающий ответ. Это фильм под названием «Родные». Ну и что же за мечта-то у него была?
4: По поводу мечты не помню. Ну там фильм, вот, я бы назвал, драма-комедия, наверное. Там семейные ссоры, недовольствие, вроде любовь.
0: Конечно, конечно, все это присутствует. Мечта у него была поехать на Грушинский фестиваль и спеть там свою собственную песню. Я считаю, что фильм как раз вот о мечте. Я сейчас без всякого сейчас пафоса говорю, Олег. Просто иногда вот так живешь и вдруг понимаешь, а ведь была же у меня какая-то мечта, я до сих пор ее не осуществил. А вот герой Сергея Бурунова, он взял просто, собрал всю семью и поехал, и исполнил свою заветную мечту. К чему и вас призываю. Олег, от всей души вас поздравляю. Вам в подарок фирменный шопер от Радио Ваня. Можете поприветствовать кого хотите.
4: Спасибо всем близким моим, естественно, спасибо семье, детям, жене, маме, отцу, друзьям, братьям, всем, кто рядом со мной. Спасибо всем, всем, кто меня поддерживает. Ну и Костроме, естественно, привет большой.
0: А мы, конечно же, от всей души присоединяемся. Огромный привет всем жителям города Кострома. Хороших выходных, Олег.
4: Спасибо большое, и вам также.
5: Угадай фильм на Радио Ваня. Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
6: А он просто диджей на радио.
5: Радио Ваня. Ближе и роднее.
7: Мысли в голове, ты от самурада. Я вот думал, любовь моя награда.

0: По данным синоптиков, завтра, 5 сентября, в Омске облачно с прояснениями, без осадков. Ночью до плюс 15, днем плюс 26. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировые пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
5: Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Реклама на Радио Ваня.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
8: Мы хотим сделать Радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: В одной замечательной песне пелось: «Согревает мужика в холода», что правильно, борода. Сегодня, друзья мои, Всемирный день бороды, праздник бородатых мужчин. О его традициях и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Традиция зародилась в 2010 году по инициативе Международного сообщества бородачей. Дата выбрана не случайно. Она отсылает к 5 сентября 1698 года, когда Петр I ввел налог на ношение бороды. Современные носители как бы выражают солидарность с теми, кто в прошлом отстаивал право на собственный стиль.
0: Четвертое место.
1: Одна из главных традиций – отказ от бритья в этот день в знак солидарности с теми, кто носит бороду. Даже легкая коррекция окантовки обычно допускается только руками профессионального барбера.
0: Третье место.
1: В Австралии устраивают соревнования по метанию топора на дальность среди бородачей, а в Соединенных Штатах проводят международный чемпионат.
0: Второе место.
1: В Испании организуют шуточные боксерские поединки между бородатым мужчиной и его, правильно, гладко выбритым оппонентом.
0: Первое место.
1: В шведском городке Денксборг сложилась довольно радикальная традиция. Мужчин без бороды на один день изгоняют из города. Оставшиеся бородачи сжигают чучело тех, кто предпочитает бриться.
0: Великолепная пятерка. От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Около 1000 школ, колледжей и техникумов планируется подключить в течение года к системе «Эроглонасс». Между Россией и Северной Кореей вскоре планируется возведение в эксплуатацию моста и автомобильного пункта пропуска. Американский актер Джордж Клуни получил почетного «Золотого льва» в Венеции. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Около 1000 школ, колледжей и техникумов планируется подключить в течение года к системе персональной безопасности на базе «Эроглонасс». Уполномоченные сотрудники образовательных организаций смогут одним нажатием передать сигнал о происшествии экстренным службам, сообщил газете «РУ» генеральный директор акционерного общества «Глонасс» Алексей Ракевич во время Восточного экономического форума 2026. Тревожная кнопка будет доступна в мобильном приложении. После ее нажатия сообщение поступит оператору контакт-центра, который сформирует цифровую карточку вызова. В ней будут указаны данные образовательного учреждения, характер происшествия и контакты ответственных сотрудников. Затем информацию направят в региональную систему 112. Между Россией и Северной Кореей вскоре планируется введение в эксплуатацию моста и автомобильного пункта пропуска «Хасан». Об этом сообщил глава Минтранса России Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума. Его цитирует ТАСС. По словам министра, прямое автомобильное сообщение между Россией и КНДР оптимизирует логистику, позволит нарастить объемы взаимной торговли, а также позволит предпринимателям сократить транспортные издержки. В августе стало известно, что строительство автомобильного моста через реку Туманная на границе России и Северной Кореи находится на финальной стадии. Протяженность мостового перехода составит почти 5 километров, самого моста – 1 километр. На нем обустроят две полосы. В апреле 26 года на границе завершилась стыковка пролетного строения. И в завершении выпуска американский актер, режиссер и продюсер Джордж Клуни получил почетного «Золотого льва» на открытии 83-го Венецианского международного кинофестиваля. Фестиваль открылся с вручения Клуни почетного приза за карьерные достижения. Артист неоднократно участвовал в фестивале как актер и представлял свои режиссерские работы, которые получали различные награды. На открытии показали конкурсный фильм «Чернила» британского режиссера Дэнни Бойла, известного по картинам «На игле» и «Миллионер из трущоб». Новая лента посвящена медиамагнату Руперту Мердоку. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, завтра, 5 сентября, в Омске облачно с прояснениями, без осадков. Ночью до плюс 15, днем плюс 26. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис «Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.
3: 13 октября. Стендап-комик Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт-холл. 18+.
4: «Империя колодок». Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 18:00 на «Домашнем». 16+.
11: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33-62-33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
12: Фа-фа-фаротека.
13: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
14: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
15: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
16: Любовь зарядила дожди-пистолеты. Радио

0: Фаня. Ближе и роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Вайда. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня пятница, 4 сентября, и на вечер-вечерок хочется посоветовать что-то необременительное. Какую-нибудь легкую комедию. Так и поступлю. Фильм называется «Как бы беременна». Не путать с фильмом, в котором есть приставка «немножко». Сейчас мы говорим о картине, вышедшей в 2025 году. Действительно, легкая комедия. Так и хотелось бы сказать, что для семейного просмотра. Но нет, друзья, присутствует одна сценка только для взрослых. Правда, ее необходимости я не понял, но режиссер так увидел свою историю, ничего с этим поделать нельзя. Главную героиню зовут Лени, дама хорошо зарабатывает, живет себе не тужит, работает в школе, меняет парней как перчатки, пока ее лучшая подруга не решается завести ребенка. Вот здесь Лени начинает каким-то образом завидовать и не находит ничего лучше, чем также придумать себе беременность. Женщина наслаждается всеобщим вниманием, тем, как ей уступают место в транспорте и умиляются ее жизнью. Животику. Она даже отправляется на йогу, где знакомится с будущей мамой Меган. Женщины становятся подругами. А Лени знакомится с братом Меган Джошем. Естественно, мужчина также уверен в ее интересном положении. Кстати, это действительно комедия положений, откровенно говоря, смешная. Лично мне девушку было немножко жаль. Потому что одиночество и неприкаянность приводят к нелепым поступкам. И все это иногда выглядит не очень смешно. Но главная героиня, друзья мои, честно признаюсь, милашка. И наблюдать за ней интересно. Кино на вечер. Как бы беременна, смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Дождь по лужам, дождь по крышам. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Давненько что-то мы не говорили о паранормальном, и вот оно случилось. Сразу двое жителей юго-западной части Пенсильвании поведали о своих встречах с удивительными существами. Первой стала женщина. Она вышла из дома и увидела двух, да, опять их, бигфутов, покрытых светло-коричневой шерстью. Вот только если обычные бигфуты ассоциируются с высоким ростом, то эти создания были маленькими. Вы представляете, примерно метр с кепкой. Существа весело гонялись друг за другом, как будто играли в салочки. Второй похожий случай произошел на следующий день в соседнем округе. И хотя очевидцы клянутся, что видели странных мини-бигфутов своими глазами, понятно, что никаких доказательств, к сожалению, не имеется, что они все сотовые телефоны дома пооставляли. Поэтому остается верить на слово и размышлять, почему криптиды вдруг стали меньше. То ли новый вид, а может быть, это были просто детеныши. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Жан, Аванес, Джавани, Ваня. Ближе и ровнее. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, завтра, 5 сентября, в Омске облачно с прояснениями, без осадков. Ночью до плюс 15, днем плюс 26. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2.

0: Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор Сервис. Звоните 291-911.
1: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
2: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
3: Доставка на работу и обратно.
2: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
4: Макдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Телефон 985858.
5: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 673034. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама для слушателей старше 12 лет.
8: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ваня. Радио Ваня.
11: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том,

кого снешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет,

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 5 сентября, в Омске облачно с прояснениями, без осадков. Ночью до плюс 15, днем плюс 26. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Бутерброд на завтрак? Надо! Колбаса – душе награда! В мясной лавке «Сибколбасы» вы найдете все и сразу!
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка на колбасу до 25%. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт» – только качественные автомобили. 38 05 28.
8: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
9: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
10: В Доброцене выгодные цены!
11: 5 сентября в 10.00. Открытая тренировка «Супер-ниндзя» в Омске. Профессиональные тренеры и участник шоу «Супер-ниндзя» ждут тебя в ниндзя-зале «Армиру». Регистрация в группе СТС «Омск» для лиц старше 16 лет.
12: 13 октября стендап-комик Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт-холл 18+.
13: Телефон рекламной службы 50

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответ.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Поп-исполнительница Анна Асти показала, как проводит время вдали от сцены и плотного гастрольного графика. Артистка поделилась в социальных сетях кадрами из своей загородной жизни и показала урожай, который собрала в этом году. На опубликованных фотографиях певица запечатлела уютные моменты отдыха, а также показала овощи, выращенные на собственном огороде. Урожай у исполнительницы хита «Царица» получился внушительным. «Бесконечно прекрасные моменты моей жизни, ну и 10% моего урожая в этом году», — подписала публикацию Анна. Ранее сообщалось, что певица приобрела целую деревню. Она рассказала, что мечтала найти место, где можно спрятаться от городской суеты, внимания окружающих и почувствовать атмосферу детства, связанную с поездками к прабабушке. Сейчас артистка

0: активно занимается обустройством своего загородного пространства. Анна Асти восстанавливает старинный купеческий дом, лично контролирует строительство конюшни, а также заботится о лошадях. Их у певицы уже 28.
1: Звездный час. Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Народный артист России Сергей Безруков вновь напомнил поклонникам о культовом сериале «Бригада». На премьере фильма «Не по-детски» актер встретился со своим давним коллегой Фархадом Махмудовым, сыгравшим в криминальной драме «Фаро», одного из знакомых главного героя Саши Белого. Безруков и Махмудов решили повторить один из запомнившихся зрителям моментов «Бригады». Они радостно побежали навстречу и крепко обнялись почти так же, как их герои в сериале. Спустя 24 года после выхода «Бригады» сцена получила совсем другое настроение. Если в криминальной драме история персонажей развивалась на фоне жестоких событий, то теперь встреча актера стала поводом для теплых воспоминаний и ностальгии. Напомним, «Бригада» вышла на экраны в 2002 году и стала одним из самых популярных российских сериалов начала нулевых. Сергей Безруков исполнил в проекте главную роль Александра Белого, известного как Саша Белый. Вместе с ним в сериале сыграли Дмитрий Дюжев, Павел Майков, Владимир Вдовиченко и другие актеры.
0: Звездный час. От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 5 сентября, в Омске облачно с прояснениями, без осадков. Ночью до плюс 15, днем плюс 26. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Осторожно, лето закончилось.
3: А классные цены в Скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
2: Следующая остановка – магазин «Скороход».
3: Во всех районах города.
4: Хочешь свой дом, но участка нет?
5: В Евростиле знают ответ.
4: Нет накоплений на первый взнос?
5: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
4: Евростиль. Заезжай и живи.
5: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха «Норки». Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон «Макдана». «Континент-2». Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76, дробь 1. Со стороны Квадро. Green Auto.
2: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
5: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
6: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
7: В Доброцене выгодные цены.
8: Телефон рекламной службы 53 42.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: В одной замечательной песне пелось: «Согревает мужика в холода», что правильно, борода. Сегодня, друзья мои, Всемирный день бороды, праздник бородатых мужчин. О его традициях и поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Традиция зародилась в 2010 году по инициативе Международного сообщества бородачей. Дата выбрана не случайно. Она отсылает к 5 сентября 1698 года, когда Петр I ввел налог на ношение бороды. Современные носители как бы выражают солидарность с теми, кто в прошлом отстаивал право на собственный стиль.
0: Четвертое место.
1: Одна из главных традиций – отказ от бритья в этот день в знак солидарности с теми, кто носит бороду. Даже легкая

0: Один за всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Я уже неоднократно говорил, что при знакомстве в интернете нужно быть предельно бдительным. Конечно, на расстоянии сразу невозможно определить, что это за человек, но при личной встрече нужно держать ухо востро. Героине этой истории в бдительности, пожалуй, не откажешь. Познакомилась с мужчиной, хороший, скромный, общается без пошлостей, сказал, что разведен, живет с сыном. Продолжает общаться пока что, виртуально рассказывает, что в поиске работы уже 2 месяца, переживает из-за этого, потом наконец-то работу находит, счастлив, пишет, что наконец-то может пригласить на свидание. Женщина-то умная, понимает, что денег-то у него нет, поэтому предлагает просто погулять. Он радостно соглашается. Вечером перед встречей начались откровения, что 3 месяца назад его обманули мошенники. Продал квартиру, из-за чего переехал жить к сыну с его женой. Потом машину, дачу, уволился с работы. В общем, понимаете, чем дело-то закончилось. Да, женщина его, конечно же, заблокировала. И правильно сделала. Хотя интересно было бы, наверное, все-таки на него посмотреть вживую. И еще раз, друзья мои, будьте бдительны при знакомствах в интернете. И несмотря ни на что, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
0: Телефон рекламной службы 53 42.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня пятница, 4 сентября, и на вечер-вечерок хочется посоветовать что-то необременительное. Какую-нибудь легкую комедию. Так и поступлю. Фильм называется «Как бы беременна». Не путать с фильмом, в котором есть приставка «немножко». Сейчас мы говорим о картине, вышедшей в 2025 году. Действительно легкая комедия. Так и хотелось бы сказать, что для семейного просмотра. Но нет, друзья, присутствует одна сценка только для взрослых. Правда, ее необходимости я не понял, но режиссер так увидел свою историю, ничего с этим поделать нельзя. Главную героиню зовут Лени, дама хорошо зарабатывает, живет себе не тужит, работает в школе, меняет парней как перчатки, пока ее лучшая подруга не решается завести ребенка. Вот здесь Лени начинает каким-то образом завидовать и не находит ничего лучше, чем также придумать себе беременность. Женщина наслаждается всеобщим вниманием, тем, как ей уступают место в транспорте, и умиляются ее жизнью. Животику. Она даже отправляется на йогу, где знакомится с будущей мамой Меган. Женщины становятся подругами. А Лени знакомится с братом Меган Джошем. Естественно, мужчина также уверен в ее интересном положении. Кстати, это действительно комедия положений, откровенно говоря, смешная. Лично мне девушку было немножко жаль, потому что одиночество и неприкаянность приводят к нелепым поступкам. И все это иногда выглядит не очень смешно. Но главная героиня, друзья мои, честно признаюсь, милашка. И наблюдать за ней интересно. Кино на вечер. «Как бы беременна» смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Радио Ваня. Встречай осень.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем опускании вдвоем, назло ветрам. В небо глядел,

0: со всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья. Давненько что-то мы не говорили о паранормальном. И вот оно случилось. Сразу двое жителей юго-западной части Пенсильвании поведали о своих встречах с удивительными существами. Первой стала женщина. Она вышла из дома и увидела двух, да, опять их, бигфутов, покрытых светло-коричневой шерстью. Вот только если обычные бигфуты ассоциируются с высоким ростом, то эти создания были маленькими. Вы представляете, примерно метр с кепкой. Существа весело гонялись друг за другом, как будто играли в салочки. Второй похожий случай произошел на следующий день в соседнем округе. И хотя очевидцы клянутся, что видели странных мини-бигфутов своими глазами, понятно, что никаких доказательств, к сожалению, не имеется, что они все сотовые телефоны дома пооставляли. Поэтому остается верить на слово и размышлять, почему криптиды вдруг стали меньше. То ли новый вид, а может быть, это были просто детеныши. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня.

0: без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: ближе и роднее.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

мне кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай.

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

еще только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

канал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Дождь по лужам, дождь по крышам. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: том, что вместе мы.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше нечем. Воздухом.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях, море предательское.